Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом —

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Я не вернусь, так говорил когда-то и туман. Глотал мои слова и превращал их в воду. Я все отдам.

Один говорил, наша жизнь это поезд. Другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто. Другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты. Другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда. Мы поезд куда надо ведем. Другой говорил...

начал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Радио «Рокс». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда, возможно, гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Где-то да.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Суету городов и в потоке машин

которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио «Рокс».

0: Облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможно гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой я буду.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Последняя дверь второго вагона. Как страшно в метро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Керчским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Мэр поручил проверить ситуацию с мясным павильоном центрального рынка. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Председатель Рижской думы Вейстур Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге проверить действия руководства Рига с нами, управляющего Рижским центральным рынком в связи с мясным павильоном. После посещения Рижского центрального рынка и мясного павильона Клейнбергс заявил, что недоволен, так как уже в среду было известно, что Государственное бюро по контролю за строительством закроет торговые помещения для торговли мясом. Однако до сих пор, до субботы, не были найдены эффективные решения. Торговцы в отчаянии пакуют мясо, пытаются его разделать, найти способы доставить в другие торговые точки, отметил мэр. Но сейчас не обеспечен переезд в альтернативные торговые помещения. По мнению Клейнбергса, и в рыбном павильоне, и в других павильонах нашлось бы место для торговцев мясом при сотрудничестве с продовольственно-ветеринарной службой. Однако эффективное решение со стороны рынка не было найдено. Поэтому поручил исполнительному директору проверить, действовало ли руководство как ответ хозяин и сделала ли все, чтобы не оказаться в такой ситуации, подчеркнул Клейнбергс. По его мнению, необходимо выяснить, куда делись деньги, направленные за последние 5 лет на инвестиции и ремонтные работы на центральном рынке. А также нужно выяснить, что было сделано для предотвращения такой ситуации, поскольку уже в 2020 году было известно о необходимости серьезных ремонтных работ в мясном павильоне. Необходимо найти эффективное решение, чтобы торговцы мясом могли продолжать свою деятельность на Рижском центральном рынке. Если возникли убытки, правление «Рига с нами» должно найти компенсационные механизмы и покрыть их из средств предприятия, считает Клейнбергс. Он отмечает, что эта ситуация затрагивает более 50 предприятий, сотрудники которых в отчаянии, потому что незадолго до праздника Лиго они остались без работы и с товаром, часть которого, возможно, испортится.
2: Про статистику.
1: Больше всего не граждан за пределами Риги в начале этого года было задекларировано в Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствует обобщенная информация Управления по делам гражданства и миграции. В Латвии в начале этого года было задекларировано 162 682 негражданина. Из них 82 175 были задекларированы в Риге, а в Даугавпилсе в начале этого года было задекларировано 9 856 неграждан. В свою очередь, в Лиепае в начале года было задекларировано 7796 неграждан.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами дождь. После обеда, возможно, гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу Шизгара – Гридас Юмс ЛВ. Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ.
4: Видали, какой будем фундамент сегодняшнего утра ваять вместе с Гридас Юмс? Вместе с Шизгарой.
5: Давайте начинаем теплообмен. Мы вам, вы нам. Доброе утро.
4: Хотите точное время? Его полно. 7 и 4 минуты.

0: Так, вы нашли нас, мы нашли вас. У нас полный консенсус, как говорил один человек с определенной прической и определенными приметами.
1: Это кто?
0: Ну, тот, который говорил, что мы достигли консенсуса. О. Кто его теперь вспоминает?
1: Да, так я бы вам предложил на самом деле не искать каждое утро. Это лишняя трата времени. Надо настроить, запомнить и на первой кнопке в пресетах вашего головного устройства в автомобиле иметь Радио Рокс. Нажимаете 88.6, а если куда-то отъехали, то radiorocks.lv, и там тоже play.
0: И опять-таки будет о чем поговорить с людьми, у которых такой же идеальный IQ, как у вас, и такое же чувство юмора. И, в принципе, опыт, который сын, сами знаете, кого и чего. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов, доброе утро.
0: Серединку июня вместе с вами будем сегодня окучивать. 15 число. У нас какие важные даты? Остаются 6 дней и летнее солнцестояние. Потом 9 дней и лыгу приходит к нам. Понятное дело, что будем мы и в июле с вами встречаться. Поэтому там еще будет масса достойных поводов. А давайте пока разберем конкретно сегодняшний день с точки зрения лунного календаря.
1: Первый лунный день сегодня, что, в общем, редкость, когда мы обращаем на это внимание, это тот день, когда человек должен посвятить всему, что возвышает дух. Это день счастья, в высшей степени благоприятный для всех новых и добрых начинаний. Причем здесь имеется в виду, что начинания новые и добрые – это планирование скорее, чем дела. То есть можно еще даже как бы разгоняться. Сновидение в этот день к радости, чтобы вам не приснилось, найдите в этом что-то позитивное. Ну и еще говорят, что это день творческих замыслов. То, что мы в этот день спланировали, может впоследствии успешно реализоваться, в том числе и без нашего вмешательства. Поэтому важно именно как бы представить себе что-то хорошее, потому что то, что вы представите, оно и будет реализовываться.
0: Понятное дело, что цель бывает такая, что секунды на это дело все не решить, но пометьте себе, что задача поставлена именно в этот, в первый день лунного календаря, она обязательно вам решение найдем вместе с нами или с нашими партнерами, в конце концов.
1: Да, что касается примет, то у нас получается такая история. У нас, если дождь 15 июня, то все это к влажному лету. И вот хочется думать, что сегодня дождя нет, просто так влажно. Лето пока еще влажное, а дождь, может быть, позволит нам лето иметь сухое.
0: Что касательно можно, нельзя, пожалуйста, сегодня можно работать в саду и не только, заниматься заготовкой тех же самых трав, это предки так считали нужны. А от чего себя оградить, так это сегодня нельзя ссориться и вообще повышать голос. Поэтому солидно представим вам нашего партнера, это gridasiums.lv. Кто давно решал себе как такую первостепенную задачу запетонировать что-нибудь с помощью профессионалов, тогда, пожалуйста, знакомьтесь.
1: Gridasiums LV – это прочность, точность и полы, которые служат десятилетиями. Они занимаются всеми сопутствующими и подготовительными работами.
0: Смотрите, зальют черный пол. Укладка пенопласта бывает листовой. Укладка, заливка жидкого пенопласта, термовайт, который, это тоже делают они. А потом укладка теплого пола, подключение и, собственно говоря, аккорд, заливка его чистого пола.
1: Ну, в общем, высочайшее качество и исключительная точность. И Gridasiums работают по всей Латвии. Больше информации на сайте gridasiums.lv, ну или можно позвонить по телефону 24 44 66 66. Проще телефона не встречали.
2: Это он, твой бетон. Gridasiums LV в любой точке Латвии.

0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.
1: 7 часов 14 минут, доброе утро, вы уже представились, мы уже тоже представились, ну, то есть вы представились, не знаю кому, своему радиоприемнику с утра пораньше подошли и сказали: привет, я тебя включаю, ты помнишь меня, я твой хозяин. Мы не хозяева, мы такие проводники эфира, скажем так. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: А меня Алексей Титов.
1: Посмотрим, что сегодня в поводах, в праздниках. Представьте, в понедельник, в первый трудовой день недели, прямо идем против ветра или по ветру. Сегодня Всемирный день ветра, ну и кто насколько подготовлен, так с этим ветром и будет общаться.
2: А на самом деле зависит от того, куда у вашего вентилятора лопасти. Если они от вас, значит, надо идти по ветру, если против вас, то надо идти против ветра, потому что сегодня день ветроэнергии. Вот, ну, а праздник был придуман, понятное дело, теми, кто этим извлечением энергии из ветра и занимается. Европейской ассоциацией ветроэнергетики.
1: И знаете, вот есть категории стран, в которых, когда говоришь, угадай, в какой европейской стране там появился первый метрополитен. И народ начинает там думать, а потом говорит: а на тебе, здравствуй, Будапешт, например, там встал, конечно. Ну, как вариант какой-то. А тут, когда вот говоришь... Кто первый вообще в Европе установил эти ветряные
2: штуки,
1: которые не просто там...
2: Ветряные дуры.
1: Птиц учат заикаться или как заставляют заикаться, а это дура, которая еще все-таки электричество вырабатывает.
2: А вы знаете, если вот не вдаваться, то кажется, что голландцы. Ну почему? Во-первых, потому что у них огромное количество территории ниже уровня моря, поэтому там есть дамба. Ну а сам Бог велел на дамбе расставить эти ветрогенераторы. А потом у них мельницы, чуть ли не национальный такой колорит создают мельницы, то есть они изначально знали, что ветер можно как-то использовать. Но оказывается, не голландцы, а датчане. У них больше 50% удельный объем энергии в общем балансе производится за счет этих ветрогенераторов.
1: Поэтому не сказками едиными земля датская славится. Несмотря на сомнения скептиков, которые считают приручение ветра такой бесперспективной затеей, ветроэнергетические установки сегодня успешно действуют аж в 85 странах мира.
2: Да, но самое главное, чтобы люди в этих странах мирились с ландшафтами новыми, потому что, в принципе, меняется очень сильно. Раньше у вас были там какие-то безграничные просторы, равнины и поля, а сейчас на этих полях стоят такие... ветрогенераторы, что называется.
1: Ну и знаешь, человек, который забыл, что у нас тут ветрогенератор, знаешь, проснулся после, не знаю, там мальчишника какого-то, например. Раз там и какой-то силуэтик такой, раз посветил. Он сразу себе Дон Кихотом начинает представлять, конечно. Потом думает: нет, я, наверное, не дотянусь. Кстати, насчет мальчишников и других всяких мужских инициатив. Сегодня отмечается праздник мужских недостатков.
2: Я не знаю, как это можно называть праздником. Если говорить о мужских недостатках, то они, в общем, вполне себе очевидны. Причем, как ни странно, это какой-то консенсус. Все считают, что у всех мужчин должны быть вот подобные недостатки. Как-то неряшливость, там, вредные привычки, безответственность какая-то.
1: Ну и куда же мы без женщин, которые, собственно говоря, эти недостатки у нас обнаруживают и потом...
2: И терпят.
1: Или попрекают. Кто как. Кто-то терпит, кто-то попрекает.
2: Опять же, остается загадка, как это повод праздновать, ну, то есть что делать? Наоборот, быть и каким-то неряшливым и безответственным, потому что, знаешь, у меня сегодня день неряшливости и безответственности.
1: И или... побравировать еще вот всем списком своих. А у тебя сколько недостатков? У меня 7. Перечисли. Пионерский лагерь.
2: Не считая
1: лагерь.
2: Вредных привычек.
1: А чувак говорит: а у меня 25. Говорит: о, ты заслуженный мужик, что говорить. А,
2: да, но на самом деле, наверное, все-таки как бы надо с ними бороться сегодня. Или, по крайней мере, перечислить и больше никогда не делать. Как говорили в детстве про высказывание матом.
1: Слушайте, мы когда вот шапку дня вот зачитываем в начале каждого часа, мы астрологические вещи какие-то вспоминаем обязательно. А значит, астрология — это еще и астрономия. Астрономия — это еще и созвездие.
2: Это я бы сейчас посмотрел бы на астронома, который согласился бы с твоим, скажем, астрономией. Это то же самое, что астрология.
1: Я имею в виду по корню, конечно, только там. Поэтому давайте вспомним, что Международным астрономическим союзом признано 88 созвездий. У них есть названия, у них есть границы, у них есть направления, в конце концов. не угодно ли взглянуть? И так, знаешь, и показываешь туда, где этого созвездия, например, в жизни никогда не было. Тебе человек более ушлый говорит, ля-ля-ля.
2: А это почему? Это потому что сегодня день придумывания новых созвездий. И вообще, в общем, невозможный праздник, потому что новые созвездия придумать, говорят, невозможно в том же Астрономическом Союзе, потому что они как в 30-м году прошлого века были зафиксированы, так, в общем, никуда они не менялись. Новых звезд больше, в общем, не становится. Без телескопа их не увидеть, поэтому можно только придумать какие-нибудь астеризмы. Астеризмы — это если вы возьмете и обведете звезды в какие-то там образы или символы по-новому, так как никому в голову там не приходило. Ни древним, значит, арабам, индусам, ни каким-то скандинавам.
1: Не более древним скандинавам, у которых потом появились ветряные эти самые электростанции. Слушайте, ну, мы, наверное, дальше двинем по эфиру, поскольку, как понимаете, план у нас грандиозный. Вместе с нами, как вы понимаете, теперь люди, которые занимаются заливкой полов. Поэтому фундамент сегодняшнего дня будет особенно прочим. С нами gridasyums.lv.
0: Шискара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: «Иммиграциас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридасьюмс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ в любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридасьюмс ЛВ».
2: А это он, твой эфир. Я имею в виду на частоте 88.6. Давайте посмотрим, что важного творилось в мире именно в этот день. Причем в разных странах, в разные века.
3: Да, вот в 1300 году в правительство Флоренции вошел поэт Данте Алигьери. Не знаю, было ли это хорошо, наверное, все-таки было, потому что когда к чиновникам и всевозможным там как-то вельможам добавляется поэт, жизнь становится веселей.
2: Ну, а с другой стороны, нет ли искушения, что когда поэт, который, ну, понятное дело, редкий поэт мог позволить себе шиковать, там, жить на широкую ногу, потому что, ну, удел поэта был такой, тут получилось, тут не очень. Нет, были, конечно, исключения какие-то. И тут вдруг, слушайте, а не хотите ли к нам в комитет или к нам в комиссию? Есть такое дело. Вы знаете, вот тут мостик такой, Понте-Векио, ну, например. Не хотите ли поучаствовать там и у вас дома? Подождите, не отрицайте. Сразу может появиться еще кое-что. И поэт думает, блин, а может быть, зачем мне это?
3: То есть, так сказать, про поэт готов придать музу в таком случае. Про это да, скажет, что давайте лучше у меня будет нормальный бетонный пол, дорогой, качественный, а не вот, там, не знаю что, несколько свободных часов для того, чтобы пописать стихи.
2: Ну или так. Ладно.
3: Проблема, мне кажется, здесь может быть, если в правительстве будет много деятелей искусства.
2: Вот, а, да,
3: один,
2: да, да.
3: Как, знаешь, там Раймонд Паулс был министром культуры, и потом сказал, что больше ни-ни-ни никогда. А вот если бы все министры были бы как бы один пианистом, другой певцом, как часто случается.
2: Ну, ты и, опять там, про министра культуры современного, говоришь?
3: Потом кто-нибудь поэтом был, архитектором, и вот они когда возьмутся, все может быть совсем по-другому. А пока количество обыкновенных менеджеров гораздо больше, чем деятелей искусства, все это остается в старых руслах. Так, я думаю, во Флоренции было так же.
2: Смотрите, если так вот от нескольких сот километров от Флоренции есть город Генуя, он же Дженова, как говорят итальянцы. И вот когда-то в этой Дженове, он же в Генуе, родился Христофор Колумб, но который в Генуе как бы не стал искать себе работу, сами понимаете, на какой полуостров он уехал, а потом он ему построили корабли, и, значит, он там возглавил экспедицию и отправился себе.
3: Но в этот день, в 1502 году, уже в ходе своей четвертой экспедиции, Христофор Колумб высадился на остров Мартиника. И, кстати, здесь же, в пиратских, остаемся, как это сказать, эмпириях, английская кругосветная экспедиция Фрэнсиса Дрейка обогнула мыс Доброй Надежды. Фрэнсис Дрейк тогда уже был пират, но королева его признала, сказала, давай, если получится этих испанцев укротить, мы закроем глаза на то, что ты вот под веселым Роджером какое-то время провел.
2: Ну и испанцы, у которых уже не было Колумба по причине того, что это, ну, как бы возраст и все такое, да, эпоха уже другая пришла, чем все окончилось, вы прекрасно знаете. Давайте про медицину поговорим. Привет всем медикам, которые с утра пораньше тоже для настроения включают Шизгару. Французский доктор Жан-Батист Дени производит первое в мире успешное переливание крови 15 июня.

0: 15 июня Орегонский договор, по которому граница между Штатами и Канадой устанавливалась по 49-й параллели. Это, мне кажется, очень выгодно и просто. Вы знаешь, не знаешь, как границу привести, значит, надо обратиться к географии, к естественным параллелям и меридианам и разграничить. Лучше, может быть, только когда по реке. Вот этот берег наш, а этот берег ваш.
1: Ну, где найти такую прямую реку, чтобы она, знаешь, реку, чтобы она была прямая? Прямая, это еще нужно постараться. А тут, знаешь, как перекликание. Сегодня праздник мужских недостатков. Так вот, здесь недостатка между... Недостатка в том, что граница прямая, никаких нет. Женщина посмотрит. Вот видишь, может же, когда ровненько сделали, а ты носки разбрасываешь, черт
0: подери. А еще сегодня важный день для событий в области кинематографа и футбола. Что касается кинематографа, то в 1878 году в США была сделана первая попытка производства некого фильма. С 12 камер одновременно снимали кадр с тем, чтобы определить, все ли 4 копыта лошади отрываются, когда она бежит. Ну, то есть, нет ли такого момента, когда она все-таки на одну ногу опирается?
1: На что похоже, понимаешь? Это VAR. В то время уже пытались сделать. Это сейчас вот приходит. Ну, и говоря о том, что связано с футболом сегодня, в 1904 году основали футбольный клуб Bayer Leverkusen. И более глобальное событие, потому что сейчас, ну, поклонники немецкого футбола, конечно, скажут, а что может быть более глобально? Нет, учреждение, собственно говоря, УЕФА. И поэтому европейский футбол сегодня Happy Birthday, понятное дело, отмечают. Ну и большая часть знаковых для Европы футболистов сейчас это не слышит, потому что они находятся за океаном на чемпионате мира по футболу, о котором мы сегодня будем более подробно говорить в 9 часов и 25 минут.
2: Жизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с карты.

0: Таймедус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда, возможно, гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: 7:42. Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Доброе утро.
0: Красное на черном. Некий отсыл, опять-таки, в сторону футбольных баталий, о которых мы будем рассказывать чуть позже. С другой стороны, на полу тоже, как мужской беспорядок, у нас сегодня там день мужских недостатков, поэтому, когда носки валяются, вот красное с черным перемешалось, или если не носки, то что-нибудь более крупное, женщинам опять-таки будет вспомнить, о чем поговорить. Опять-таки...
1: Это если у вас полы черного цвета, а носки красные, тогда красное на черном. А обычно бывает по-другому. Вот если честно, так вот вспоминаешь таких узоров красного на черном, и вообще это сочетание достаточно редкое, поэтому к кинчику прицепился.
0: Может быть, значит, пол был плохо залитый бетон, например, когда-то, на него было другое покрытие, плохо уложено.
1: Потом цвет подобрали неправильно.
0: Потом кто-то какой-то коврик непонятный притащил. Ну, по поводу полов теперь все понятно. С нами gridasyums.lv. Чуть позже расскажем про наших партнеров. А пока будем вспоминать, что-то же было изобретено вот именно 15 июня.
1: О, да. Много было чего изобретено 15 июня, потому что после весенней, значит, суеты, людей оставили в покое, они могли довести свои проекты до ума, некоторые даже испытать, и пошли в патентное бюро. В 1869 году в этот день, 15 июня, Джон Уэсли Хайет и его брат Исайя получили патент на первый пластик. Ну, в общем, как бы суть патента заключалась в усовершенствовании способа получения твердого коллодия. А коллодий – это был нитрат целлюлозы, над которым они работали для того, чтобы создать искусственный заменитель слоновой кости для бильярдных шаров. Помните, была история такая, компания Phelan & Colorland, когда задумались о том, что если что, будут перебои с поставкой контрабандных бивней слонов, то исчезнут эти дорогие бильярдные шары.
0: И мы тогда уже подумали, что не как раз не о гуманных каких-то там событиях шла речь, что там человек решил, слушай, давайте слоников спасать будем. Нет, они просто добывали вот этих самых, добывали слоновую кость незаконным способом, а потом поняли, а вдруг поставок не будет, что мы будем тогда? И вот тогда уже колодий.
1: Да, объявили они 10 тысяч, значит, награды. Юные энтузиасты и изобретатели ринулись в бой. А что касается Хайата, то Исайя, по крайней мере, младший брат из этих двух братьев, у него за плечами уже было несколько изобретений. Он был не то чтобы профессиональный изобретатель, но знал дорогу в патентное бюро. Поэтому чуть что сделает, сразу идет и патентует.
0: Слава Белла как бы покоя не давала. Ну, а что такое? Вот что такого глобального? Или что он сделал до того, как изобрел вот этот самый заменитель?
1: Говорят, у него было 200 разных изобретений.
0: Ну, например.
1: Самое главное из того, что запомнилось, это была заточка для ножей автоматическая. Я, насколько понимаю, это колесо, точнее, камень на колесе, который можно двигать.
0: И... Нет, я думаю, такая. Нет? Или все-таки...
1: Ну, каменные колесики, в любом случае. Ну, да. Это некое безопасное приспособление. Ну, и здесь, что касается нитрата целлюлозы, то всем юным химикам известно, что можно так нитрировать целлюлозу, что она будет взрываться. И самое главное — создать такой процесс по синтезу этого, значит, вещества.
0: Чтобы не бахнуло.
1: Чтобы не бахнуло, да. Ну, в общем, как бы этим и занимался Хайят. Он как-то там обнаружил, что если добавлять камфору, то на выходе будет вещество очень прочное и не очень взрывоопасное. Да, но, тем не менее, он не получил этот приз в 10 тысяч долларов, потому что пошел слух о том, что его шары бильярдные все-таки взрываются от удара. Ну, был, наверное, черный пиар. Кто-то хотел получить этот приз. Ну, что делать? А компания Ирада Радехонька, несмотря на то, что шары из целлюлозы продавались, этот приз зажали себе.
0: Ну, а люди ушлые, которые все-таки было интересно, и безбашенные на самом деле, решили все-таки проверить, вот будут эти шары взрываться или нет. Нет, они не взрывались, они лишь иногда трескались, если очень сильный удар был, но никакого бабах такого не было.
1: Но, тем не менее, братья, значит, запатентовали этот материал и придумали для него много разных применений, среди прочего, прозрачные пленки, которые в качестве стали использоваться в кинофотоделе, да, в качестве тех самых пленок. Да и многое что еще. Вот шарики для пинг-понга, они до последнего времени делались практически из того самого колодия, который когда-то изобрели и запатентовали братья Хайят. пахли по-особому, гонили со страшной силой. И, а вообще, главное, мне кажется, главный недостаток целлюлоида заключался в том, что он был страшно горючий. Чуть что, спичку поднеси, и мгновенно.
0: Смотрите, как тянуло людей изобретать что-нибудь для игры, и не вышло тогда для бильярда. Ну, тогда все-таки пинг-понгом люди ограничились. Слушайте, давайте расскажем о тех профессионалах, которые поддерживают Шизгару. Шизгара выходит при поддержке gridassume.lv. Сами понимаете, если слово полы присутствует в названии, значит, речь идет о настоящем бетоне. Прочность, точность и, главное, пол, который будет служить десятилетиями. Все подготовительные и все сопутствующие работы тоже от них, от gridassume.lv.
1: Смотрите, это и заливка черного пола, и укладка пенопласта, как листового, так и термо пенопласта жидкого, укладка теплого пола и подключение его, ну и, конечно же, заливка чистого пола.
0: Доверяйте профессионалам, и только им. Gridassume работает по всей территории Латвии. Вся информация gridassume.lv и номер телефона очень простой: 24-44-66-66.
2: Это он, твой бетон. Gridassume.lv в любой точке Латвии.

0: Латвия. Реклама. Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билеш-сервис.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

0: Слушай, когда он спел «Я научу тебя играть, лишь руку протяни», тут научились некоторые играть, от кого даже не ожидали. Это я про чемпионат мира по футболу. Некие сборные такие сюрпризы преподносят. Поэтому в 9.25 будем плотненько все это дело разбирать.
1: А там еще сейчас полночь, они еще даже не ложились, наверное. Даже
0: не говори. Поэтому Штаты, конечно, удивили вообще тем, что они сыграли с Парагваем и выиграли у сборной, которая, ну, по мне, значительно статусная, и футбол-то в Латинской Америке играть начали значительно раньше.
1: Ну, это давай без спойлеров, это все в спортивных
0: новостях. Так я про что? Да, руку протяни, на тебе Амара, сказали в Штатах, и заткнись. Я говорю, почему? А у нас сегодня праздник такой. Какой у вас праздник сегодня? Вы еще спите? Нет, говорит, у них сегодня день Амара. Живут же люди, а?
1: А значит, для тех, кто сегодня выбирает какие-то блюда в соответствии с календарем, у нас рубрика кулинарная, и там как раз вот этот праздник день Амара в Соединенных Штатах Америки. Может быть, не с утра, может быть, даже не в ланч, даже не в обед, но, знаете, по крайней мере, если не будет Амара, можно смело заменять другими любыми морепродуктами.
0: Или ракообразными, я только хотел сказать, это любыми.
1: Рыбными палочками. Они, между прочим, в большинстве случаев делаются или крабовыми палочками, которые в большинстве случаев делаются из, ну, не крабов.
0: Экий вы гурман, Леха.
1: Да, ну, а еще сегодня какой-то тотальный праздник британский, который даже праздником каким-то специальным не назвать, потому что что такое день пива? Я понимаю, если бы там был день там темного пива или день светлого, или еще какого-нибудь эдакого пива, а у них просто день пива.
0: Я помню, первый раз, когда в Лондоне оказался, это было много-много лет назад, я тоже думал, что там чопорные молодые эти англичанки из какой-то privileged school, такие, и я видел, как эти школьницы выходили на из паба на бровях, еще вот с тем самым, что они в Великобритании сегодня собираются отмечать.
1: Ну, в общем, делайте свои выводы.
0: Да, конечно.
1: Да, но постарайтесь без особого количества пива, по крайней мере, алкогольного, пока идет рабочий
0: это
1: день.
0: Их праздник, а у нас праздник какой? Вместе с вами своять, вместе с gridasyums.lv своять фундамент сегодняшнего утра.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сезон болезни Лайма в Латвии начался раньше срока. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Пик клещевого сезона в Латвии традиционно приходится на июль. Но в этом году первые случаи заражения зафиксировали уже в начале лета, и все они – болезнь Лайма. Энтомолог Волдемар Спунгис говорит о тревожной тенденции. Доля клещей, зараженных боррелиями, бактериями, которые вызывают болезнь Лайма, за последние годы резко пошла вверх. Сейчас носителями инфекции могут оказаться от 50 до 70% особей. Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. На людей в Латвии нападают два вида клещей – собачий и таежный. Остальные виды кормятся на мелких животных и для человека угрозы не представляют. Клещи чаще всего цепляются к человеку на высоте от 5 до 15 сантиметров от земли. Отдельная история – луговой орнаментированный клещ, появившийся в Латвии около 20 лет назад. Случаев его присасывания к человеку пока единицы, но особенность этого вида стоит знать. Он тяготеет к участкам кожи с волосами и чаще всего атакует голову. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году клещевым энцефалитом в стране заболели 186 человек. Болезнью Лайма 539. Самыми напряженными месяцами стали август, свыше 160 случаев, и июль, когда их число перевалило за 130. Страховая компания «Балта» сообщает, пик обращений за выплатами по клещевым заболеваниям приходится на июль, а весь сезон растянулся с июня по сентябрь. Для понимания масштабов, вирус клещевого энцефалита, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, несут лишь от 1 до 3% клещей, отловленных в природе. Боррелии – от 20 до 70%. Клещи живут не только в лесу, они встречаются и в парках, и на приусадебных участках, поэтому траву нужно регулярно косить, убирать прошлогоднюю растительность, не оставлять во дворе ветки и мусор, следить за порядком под кустами. Детские площадки лучше разбивать на солнечных открытых местах подальше от зарослей. На прогулке стоит время от времени осматривать одежду. Клеща проще стряхнуть, пока он еще не впился.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами дождь. После обеда, возможно, гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юнс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридас Юнс ЛВ».
4: Ну, понятное дело, у многих на устах то, что Илон Маск стал еще богаче, статус прибавился, термины появляются всякие с денежками связанными. Давайте мы вместе будем ваять сегодняшнее утро.
5: Да, мечтать о том, что если не как Илон Маск, то, по крайней мере, сегодня и на этой неделе удача улыбнется. И именно с этим настроением откроем для себя понедельник.
4: 8:04, привет.

0: А 8 часов 6 минут. Я, кстати, пробовал как-то однажды вот эти розовые очки, специальные очки с фильтрами для пасмурных дней. Совсем все по-другому.
1: Шестяк, я думаю. Я как-то пробовал кое-что делать в розовых очках, но я не могу сказать по радио, что. Я думаю, такая, знаешь, исповедь будет. И все такие заинтригованы. Скажите, а он может сказать? Ну, намекните, что же он делал в розовых очках? Так, привет. Мы делали многое в жизни. О чем? О многом и не расскажешь, наверное. Да и хвастаться, в принципе, мы не...
0: О чем? Ты знаешь, а если бы ты сказал, мы многое делали в жизни, чем, тогда чем, можно чем? Было бы, чем да. гордимся. А когда сказал, мы многое делали в жизни, о чем,
1: не, за одного...
0: все сразу говорят, о чем рассказывать не надо.
1: Или, знаете, кое-что делали кое-чем, и вот не повторяйте за нами. Я Стас Лоренцев.
0: Я Алексей Титов. Сегодня у нас 15 июня.
1: Серединка месяца приходит под названием июнь. Давайте посмотрим, что нас поджидает. Впереди 6 дней и летнее солнцестояние. Понятное дело, после этого день начнет укорачиваться, но не так быстро. Потом Лиго через 9 дней и погодные условия этого дня мы пока комментировать не будем. У нас есть чем заняться и до этого. Впереди еще что? В июле День моря, в конце концов. Потом мы будем встречать новый учебный год через 78 дней. Это говорит о том, что каникул еще завались.
0: Да, сколько. Несмотря на то, что ты вот сказал, середина июня, и как-то сразу все по-другому. Потому что кажется еще, что лето, оно календарное, только началось еще начало июня. А вот сегодня уже все. Сегодня уже не начало июля, и можно сказать, лето в разгаре.
1: А дальше пришли три астролога и сказали, первым будешь, это кому они так сказали? Дню. А почему сказали? Потому что это день первый у нас сегодня, лунный.
0: Первый лунный день человек должен посвятить всему, что возвышает дух, даже если это просто еда. Это день счастья, в высшей степени благоприятный для всех новых и добрых начинаний. А здесь интересно, что сновидения в этот день, Альберт Великий говорит, они к радости. А при этом он не говорит, что должно было сниться к радости. Поэтому, что бы вам сегодня не снилось, надо будет найти какую-то интерпретацию этому радоваться.
1: Или кто-то из близких говорит, слушай, ну ты же сегодня ночью ржал во сне. А, говорит, понятно. Альберт Великий сказал, говорит, если сегодня что-то приснится, это к радости.
0: А да, тем не менее, день не рекомендуется проводить в группе. Он неблагоприятен для большого количества контактов и для групповой работы. Необходимо вернуться по возможности к истокам, вспомнить детство, почитать книги там по истории, мультики посмотреть классические, может быть, даже начало века и так далее. Сегодня день творческих замыслов.
1: Посмотрите «Гладиатора», когда Рассел Кроу был еще в нормальной форме, а не такой, как он Геринг теперь стал. Это и так, ну, как ты сказал, историческое что-то, прости.
0: День творческих замыслов означает то, что мы в этот день спланировали и как-то себе визуализировали, может действительно воплотиться, успешно реализоваться, а может быть, даже без нашего участия. И это вот такой магический день, когда вот эти мысленные образы берут и перетекают в реальность. Поэтому думать в первый день Луны не о том, о чем-то нехорошем, очень неосмотрительно, потому что оно возьмет и реализуется. Так что сегодня как раз и нельзя думать о той самой красной обезьяне.
1: Сегодня думайте о хорошем, а хорошее — это то, что вот как ты вначале сказал, сегодня для любых добрых начинаний, а доброе начинание — это решение своего, ну, полового вопроса, скажем там. Шизгарта выходит при поддержке greedomsums.lv, железобетонно, можем сказать, так выходит, по, на самом деле, потому что люди, настоящие специалисты бетонных талантов, вот поддерживают нашу программу.
0: Да, но это полы. Прочность, точность и полы, которые служат десятилетиями. Все подготовительные и сопутствующие работы высокого качества. Заливка черного пола, укладка пенопласта, укладка жидкого пенопласта, укладка, кстати, теплого пола и подключение теплых полов и, разумеется, заливка чистых полов.
1: Чистых, конкретных полов. Grida Siums работают по всей Латвии. Вся информация gridasiums.lv и номер телефона очень простой. 24 44 66 66.
2: Это он, твой бетон. Grida Siums LV в любой точке Латвии.

0: Главное, чтобы не мимо.
1: С нами. Это Шизгара, это раннее утреннее шоу, и не только раннее, просто утреннее шоу на Радио Рокс, и частота наша 88.6, и если кто-то покидает страну на какое-то время, не забудьте, что RadioRocks.lv и вся палитра, вся музыкальная составляющая Радио Рокс доступна вам в любой точке земного шара.
0: И вообще с нами хорошо в любое утро, даже в такое промозглое, я бы сказал, и почти дождливое, как сегодня, потому что мы знаем, что сделать для того, чтобы повысить градус оптимизма.
1: Это точно. И не будем даже завидовать человеку с фамилией Маск, который удивил, может, или не удивил кого-то там. Ну, на выходных все узнали, что новый статус теперь у Илона.
0: Слушай, знаешь, как сложно жить триллионером?
1: Представляешь, визиточку можно вашу? Да. Маск, триллионер. Позвони мне. Там. Ну, вряд ли.
0: Я Стас Ларин. Подожди, а теперь да, да. Все, что ему надо будет делать, это сохранить свой триллион, потому что качнется маятник немножко в сторону, упадут акции, и все, он уже не триллионер. И опять, это как чемпионом сложнее быть, чем тем, кто его преследует.
1: Ну да, миллионер там потерял, я не знаю, там какую-то сотую часть своего там состояния, не дай бог, конечно, это я не про вас, уважаемые радиослушатели, кто к таким кто является миллионером. Но это какие-то такие деньги. А вот если сотая часть теряется при таком статусе, человек начинает, блин, вот столько бабок потерял за день.
0: Нет, да. Будем... Столько можно было ветряков построить.
1: Не говори.
0: Столько денег вложить в ветроэнергетику. Почему? Потому что сегодня Всемирный день ветра. И не просто так, там, знаете, зефир и... Как еще там ветра назывались? Ну, неважно, значит, западный, северный, южный и так далее. А сегодня день ветра, который приручили. То есть взяли его и начали использовать для производства энергии, потому что придумала этот день Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра.
1: Люди в Дании когда-то сказали, иди работай, ветер. Что ты просто-напросто столько вообще веков там... Ну, кораблики подгоняет, понятное дело, там и все. А вот ты давай, вот, арбайтон.
0: Да, но да, на самом деле давно уже люди пытались с ветром как-то подружиться в этом отношении. По крайней мере, мельницы существовали с, по-моему, каких-то 2-3 века до нашей эры. И, в принципе, работали. Но вот как бы придумать, что именно ветер будет, а не какой-то там уголь, нефть, в конце концов, там дрова, крутить турбину, которая будет производить электроэнергию.
1: Или река, как традиционно было, там что-то да. Природно было, там возобновляемая энергия.
0: Кстати, извини, в той же Дании в балансе общей энергетики страны на ветроэнергетику приходится 56%. Я посмотрел статистику по Балтии. Здесь впереди всех Литва, у них 33%, а в Латвии все по-прежнему не дотягивают.
1: Ну вот, как там, ветер с моря дул, дул. Слушайте, ну смотрите, вот все-то думали, что если ветряки, то это, ну, откуда могут прийти? От голландцев, потому что у них там символ, там, в принципе, это мельница идет. Дон Кихот Ла-Манчевский, конечно, потирая ушибленные части своего организма после того, как повоевал со своими испанскими этими гигантами, он мог бы тоже сказать, блин, все было зря. Такие, и так зуб сатается, видал меня, потому что я пытался доказать. А датчанин спокойно там это, что там, русалочку подвинем вот в порту, поставим ветряк очередной.
0: Очень много у них территорий, на которых эти ветряки стали смотреться нормально. А многим странам совершенно неинтересно, это невыгодно, потому что они ландшафт портят, во-первых, а потом производят не так много, как от них хотелось бы, потому что помимо того, что ты этот ветряк поставил, это ветрогенератор. Тебе нужно, чтобы еще и ветер там был. А не все страны могут
1: похвастаться
0: такими сильными ветрами.
1: Так что будете у нас в Хиллероуде, Улероуде и других датских приятных населенных пунктах. Приходите, учитесь и повторяйте.
0: Сегодня день придумывания новых созвездий.
1: О, да.
0: Обратите внимание, новых созвездий есть. В этом название немножко такая закавыка, потому что новые созвездия не придумать, они все зафиксированы. Их оказалось всего 88. Кстати, когда понимаешь, что у созвездий есть конечное число, в принципе, можно взять на себя обязательство, взять и выучить. Ну, наизусть, чтобы там махать руками по ночам и девушек впечатлять.
1: А представляешь,
0: что знаешь, что вот это, а это.
1: А Клево, там легко запомнить. Там.
0: Всего 36 в северном полушарии.
1: Так нет, а цифру 88 легко. Это два раза бесконечность. Идет такое. Дважды бесконечное число получается. И поэтому какое-то на там, созвездие небритого мужика, оно уже... Я просто посмотрел на себя в зеркало сегодня. Там, ну, так получилось. Да и на тебя, в принципе, посмотрел.
0: Созвездия нет. Скорее всего, даже созвездие бородатой медведицы не придумать. Но вот астеризм, так называемый, можно. Астеризм — это то, что вы сами возьмете и там напридумываете из тех звезд, которые увидите. Здесь свобода творчества и все возможно. Но, к сожалению, астрономическое сообщество, скорее всего, это не признает, но, может, где-то кто-нибудь вам сертификаты выдаст. В конце концов, сами можете всем рассказывать.
1: Это, ну, тоже хорошо. Та самая античная мифология, за основу которой брались те самые вот названия небесных объектов в то время. Ну, знаешь, всякий раз, когда... Знаешь, у кого что было первично, что вторично? Кто-то, может быть, через призму каких-то...
0: Кто что увидел.
1: Вот, кто-то первым узнал название созвездий, потом эти самые перечисления, там, а что это, откуда, что это за имена, там... В общем, короче говоря...
0: Я вот не знал, кстати, эту идею, что большая медведица названа в честь Каллисто, нимфы, которую Зевс в медведицу превратил и спрятал, спасая от гнева жены своей Геры. Да? А вот скандинавы этого не знали, поэтому увидели в этом всем большую колесницу.
1: Ну, а вот женщины такие с опытом, которые говорят, и правильно, вот так нефиг было, шляется по женатым мужикам. Нимфа. У нас по-другому это слово называлось, между прочим.
0: А в общем, ждем ясных ночей в августе, когда звезды будут особенно хорошо видны, и можно будет новыми контурами там какие-нибудь астеризмы обозначить и посмеяться, у кого смешнее получилось название или легенда, которая за этим астеризмом стоит.
1: Слушайте, меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
1: Это Шизгара, и мы продолжим буквально после там музыки, потом первый автомонитор. У нас, между прочим, если кто-то решил стать соведущим Владимира Тина и решил добавить актуальную информацию, все это, как всегда, приветствуется. Можно наговорить, можно написать, как удобно. Главное, WhatsApp-линию использовать.
0: 229-9-49-49 наш WhatsApp.
2: Шизгара. Сейчас все будет.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В конце прошлой недели прошли выпускные у 12-классников и студентов. А значит, на дорогах в латвийской столице станет по утрам еще меньше машин. В данный момент дорожная обстановка оценивается в 3 балла, дороги загружены на 38%, 12 существенных заторов, среди которых по обыкновению выделяются Кустово-Замгалагатве в сторону порта, там еще и ДТП, а также район перекрестка Круспилс и Гранита, Карля Урманя перед Венебасгатве в направлении Островного моста и въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. Если здесь без неожиданностей, то, возможно, для кого-то станет сюрпризом, что на отдельных улицах сегодняшнего дня и до 15 июля в Агенскансе, Засулауксе, Зепникансе и Золитуде введен временный запрет на стоянку автотранспорта в связи с работами по уборке проезжей части. Обращайте внимание на появившиеся знаки «Остановка запрещена» на четной стороне улицы Эдуарда Смилге от Маза Номитню до Слокас, на четной стороне Эбель Мужес от Валдекю до Лифцема, на четной стороне Кулдегас от Слокас до Вилипа и на улице Мартыня как на четной, так и на нечетной стороне от Слокас до Балажу и от Балажу до Алисес. Ограничения будут действовать по рабочим дням с 9 до 17 часов. Два слова о погоде. Сегодня будет не жарко, от 12 до 16 градусов и пасмурно. А во второй половине дня вероятные осадки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и легкого понедельника.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Оле-оле-оле! Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
3: Товары в магазинах Фикс Прайс почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Фикс Прайс. На все низкая цена.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Румянцев и Алексей Титов. Сейчас все будет по-настоящему.
1: 15 июня. Кто-то сегодня празднует свое появление на свет. Поэтому, если сейчас вы как раз один из этого отряда, наши поздравления. Здорово. Все, что в музыкальном плане прозвучит сегодня на Роксе, исключительно вашу честь.
2: Да и вообще мы всегда рады за тех, у кого день рождения, и кто включает Рокс в этот день, понимает, что он не то чтобы не один, а мало того, что и друзья, и близкие о нем знают. И есть такое радио, где помнят про ваш праздник и всегда рады за вас.
1: Ну и сейчас вот напомним, кто из знаковых людей появился на свет именно в этот день. Лиза, не унывай, Лиза, да нет.
2: Песни постоянно поешь, удивительные, хочется гадать, что он сейчас спел.
1: Хорошо, про Лизу будем говорить, не простую, а какую. Лиза не стерео, Лиза у нас в моно идет, потому что Лиза Герардини, та самая флорентийка, предположительно изображенная на картине Леонардо, Мона Лиза. Лизок потом вышла замуж за Франческо. Франческо-то ладно, можно имя не запоминать, фамилия у него просто была такое. Бидзанобе дель Джокондо. И поэтому вот Джокондо, и теперь пазл у кого-то сложился. Как картина называется? Джоконда. Подожди, это же Мона Лиза. Ну, Мона Лиза, она же, она и есть Джоконда. А как перевести Джоконда? Замуж Лиза вышла. Ты думал, после вот такого обнажения ее никто у нас во Флоренции замуж не возьмет? Да, наоборот, товар лицом.
2: Да, в общем, день рождения Лизы Герардини. Уже достаточно, чтобы сегодня праздновать и все ниц. 1763 год, Кобаяси Иса, японский поэт, мастер хайку родился. Ну и помимо всего еще и был видным буддистом. А в 1843 году родился Эдвард Грик, главный норвежский композитор, я думаю, не совру здесь. Помимо этого, дирижер, еще и пианист, и очень сложный человек. Но, тем не менее, написал несколько пьес, которые являются супер популярными и могут посоперничать там, не знаю, с «Лунной сонатой» Бетховена и «Полетом Валькирии Вагнера». Я имею в виду «Хоровод гномов» в пещере горного короля и что там, «Песни Сальвейк», наверное.
1: Слушай, я когда маленький был, ну, понятное дело, первый раз мне показали картину Мунка, норвежца, с названием «Крик», а я тогда, у меня, знаешь, Грига-то узнал чуть раньше, понятное дело, на уроках музыки. Я все время параллели проводил. Тот Грик, а тут Крик. А все в Норвегии.
2: Удивительно. Надо выяснить, как Крик по-норвежски, как он в оригинале называется. Может, они там те ноги меняют, да, вдруг совпадет.
1: Два человека, у которых руки росли из того места, откуда должны были, это Поль Корню, французский механик, авиатор, изобретатель. Он считается пионером вертолетостроения. Он первый в мире человек, который на похожей штуковине на вертолет, но
2: на
1: такой
2: прото-вертолете
1: успел подняться в воздух. А еще Гавриил Илизаров, не через «я», а через «и» пишется фамилия, тот самый хирург, тот создатель ортопедического аппарата, названного его именем. Многие не только спортсмены, но люди, которые вынуждены были какое-то количество времени находиться в состоянии идеальной несвободы, как я его называл, ну, когда вот это зафиксировали. Вот аппарат Илизарова, это как раз его детище.
2: А на самом деле, несмотря на то, что в середине прошлого века придумали, до сих пор применяется активно, потому что, говорят, при переломах с отломками и большим количеством вот этих вот мелких трещин, да, как бы он работает лучше, чем все современные приспособления.
1: Про большую страну сейчас вспомним.

0: фильм «Король шутки», точнее, «Короли шутки», в которых он сыграл, может быть, не самую главную, но достаточно важную роль.
1: Яркую роль, да.
0: И сегодня родился Михаил Державин. Надо ли представлять пана ведущего? Я думаю, нет.
1: Ну и давайте про спорт быстренько расскажу. Михаил Лаудруп, опять-таки датчан сегодня вспоминаем. Видишь, что день датского флага раз, ветряки два, да еще и великий датский футболист появился сегодня. Ну и человек, который сегодня присутствует за океаном, он, наверное, еще спит. Мохаммед Салах, египетский футболист, дважды лучший африканский футболист года. У него сегодня бёздэй. Поэтому, кстати, новости спорта и новости с чемпионата мира по футболу при поддержке швейцарских часовых магазинов «Женева» у нас всегда в 9 часов и 25 минут. И теперь...
0: И теперь этот список был бы неполный, если бы мы не вспомнили кого-нибудь, кто хотя бы косвенно имеет отношение к рок-н-роллу, такое, как, например, Дэвис Русос. Ну, почему косвенно? Потому что как-то не рок-н-ролльными песнями он прославился.
1: Зато одежда какая.
0: Зато одежда какая, да.
1: Выходит такой...
0: И в детстве, наверное, там «Битлз перед зеркалом» или Элвиса распевал, в конце концов, прежде чем вот спеть свои эти...
2: Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, I'll feed them.
0: И еще Ноди Холдер, британский музыкант, бывший вокалист и гитарист группы Slade. Он тоже родился 15 июля 1946 года.
1: Всех рожденных в этот день, слава богу, что ваши родители не прошли мимо друг друга. Да. И вы у нас такие появились. Ну, а у вас появилась Шизгара чуть позже, но от этого она менее любима вами не стала.
0: Спасибо.
3: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Izpildīni Jānis, virpu ļūdens dancīti.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
1: Izpildīni Jānis, virpu ļūdens dancīti. Tavs līv akvaparks.
2: www.akvaparks.lv

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maxima.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможно гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
1: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: 8:43. Доброе утро. Вы слушаете Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Надеемся, вы никуда не опаздываете. А время есть у вас еще? Едете вы к 9?
0: Время есть. Есть. Время пришло. Поели уже. Давайте мы поговорим о патентах сегодняшнего дня. Мы часто, ну, как бы с гордостью говорим, что вот человечество до такого момента жило совсем по-другому. А вот что-то произошло в тот или иной день. Вот сегодня, 15 июня, в 1844 году, опять человек с именем Чарли Гудьер получил патент в Штатах на усовершенствование каучуковых тканей.
1: Здесь надо отметить, что вот в голове иногда не укладывается, что каучуковые ткани – та самая резина и марка Гудьер, которую мы знаем прежде всего как производителя резины, да, уже почти 200 лет назад занималась именно тем, чем она занимается сейчас. Смотрите, усовершенствование каучуковых тканей заключалось в том, что в общем, Гудьер, по сути, открыл вулканизацию, да, способ превращения каучука из чего-то такого непрочного и неустойчивого в термостойкое, устойчивое.
0: Очень хорошо сказал. Из чего-то неустойчивого он сделал что-то устойчив. Но круто.
1: Просто натуральный каучук, если помните, да, это такая липкая, противная, да, субстанция. Она, конечно,
0: форму
1: изменяет. Ой. И немножко ее держит, но использовать ее практически, в общем, невозможно.
0: Это было летом он липкий, а он хрупкий еще зимой становился. Там он...
1: Да, говорят, что совершенно случайно каким-то образом Гудьер чуть ли не уронил в камин этот каучук, точнее, натуральный каучук вместе с серой, когда все это нагрелось, обнаружилось, что вот тут и магия случилась. Но сегодняшний патент, вот 15 июня 1844 года, заключался в том, что потом Гудьер не остановился, он изучал всевозможные добавки, какие-то смеси для новой резины, и когда добавил свинцовые белила, оказалось, перед вулканизацией оказалось, что резина получилась, ну, практически такая, как сейчас. По крайней мере, ее можно было использовать для, во-первых, пневматических шин, для всевозможных там, я не знаю, автомобилей же не было еще. Это тогда была только техника, да, которая использовала эти пневматические шины. Но и потом начали использовать резину в технике для прокладок всевозможных шайб и прочего.
0: Когда ты сказал, что совершенно случайно у него каучук оказался тогда в печи, как это могло произойти? Ну, допустим, вот традиционный мужской беспорядок, и жена ему говорит: «Чарли, у тебя есть бардак!» А он такой: «Блин, что делать?» Смотрит, у него каучук валяется, он его раз, да быстренько в печку. «Что ты делаешь?» Он такой раз достает, а то смотрит: «Ой, а совершенно по-другому». Говорит: «Милая, подожди, подожди, мы сейчас из этого попытаемся». Как здорово.
1: Вообще,
0: как...
1: думаю, легенда, конечно.
0: Конечно.
1: Такая красивая история, которой не могло быть в жизни. Да, но и здесь надо сказать, что сам Гудьер, несмотря на ценность изобретения, умер-то в нищете ни с чем, потому что просто-напросто не мог доводить до как бы финального конца все свои изобретения и патенты.
0: Мы с чувством глубокого уважения, конечно, к Чарли Гудьеру. Все-таки как здорово, когда настоящие профессионалы берут и доделывают все до конца. Шизгара выходит при поддержке gridasjums.lv. Это люди, которые вот занимаются бетоном, занимаются долгие годы, они действительно профессионалы в своем деле. Прочность, точность и, главное, полы, которые будут служить вам десятилетиями. Все, от подготовительных и сопутствующих работ до финального результата.
1: Заливка черного пола, укладка пенопласта, причем как листового, так и жидкого, укладка теплого пола и его подключение, и заливка чистого пола и gridasjums работают по всей Латвии.
0: Вся информация gridasjums.lv. Выбирайте лучших бетонщиков. 24-44-66-66.
2: Это он, твой бетон. gridasjums.lv. В любой точке Латвии.
3: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел...

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В латвийской столице продолжается утренний час пик. К водительскому счастью, эти затруднения лишь подобие тех пробок, что были весной. В данный момент на мониторе 4 балла, 18 существенных заторов, выделяется участок Лелорбес-Калнцема, а также Карля-Ульманя-Гатве в сторону центра. Въезд в город со стороны Елговского шоссе А8 и Бауского А7. Густава-Земгала-Гатве в направлении порта, а также Заметанский мост и Пэрновас, где перекрыта полоса. Далее. Чуть раньше обычного пришла сводка госполиции за минувшие сутки. Мы ее немного расширим и расскажем о ситуации с правонарушениями и аварийностью за весь уикенд. Итак, с пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе произошло 166 ДТП. В них пострадали 26 человек, в том числе самокатчик, 3 пешехода и 8 велосипедистов. Патрульные составили 161 протокол за различные нарушения в сфере дорожного движения. Пятеро попались в состояние алкогольного опьянения. Двое в легкой степени, а трое выпили прилично, сели за руль, за что и были сурово наказаны. Штраф – уголовное дело. За две машины придется выплатить компенсационную стоимость. Одно авто конфисковано. И еще. В связи с работами по уборке проезжей части на некоторых участках улиц Эдуарда Смилге, Эбель Муйжас, Кулдыгас и на Мартыня установили знаки «Остановка запрещена». Ограничения будут действовать по рабочим дням с 9 до 17 часов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале. Чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Число граждан Латвии, проживающих за границей, незначительно увеличилось. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По данным Управления по делам гражданства и миграции, по состоянию на 1 января текущего года 253 572 гражданина Латвии указали место своего проживания за границей, что на 1,2% больше, чем на 1 июля 2025 года. Наибольшее число граждан Латвии – 101 136 человек – зарегистрировано в Соединенном Королевстве. За ним следует Германия – 27 151 гражданин Латвии и Ирландия – 24 075 граждан Латвии. По сравнению с 1 июля прошлого года, число граждан Латвии в Соединенном Королевстве увеличилось на 762 человека, в Германии – на 365, в Ирландии уменьшилось на 26 граждан Латвии. 5363 гражданина Латвии указали место жительства в России, 1128 – в Беларуси. По одному гражданину Латвии проживают в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Ирландия, Эфиопия и других.
2: Про погоду.
1: Начало недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели погоду в Латвии будет определять деятельность циклонов, которая принесет облачную и богатую осадками погоду, местами с грозами. В течение недели атмосферная циркуляция постепенно изменится, и со второй половины недели к региону приблизится антициклон. Под его влиянием осадков станет меньше, чаще будет светить солнце, а температура воздуха будет постепенно повышаться, достигнув к концу недели по летнему теплой погоды. В понедельник погоду в Латвии будет определять циклон. Небо преимущественно облачное, местами кратковременные прояснения. На большей части страны временами дождь. Во второй половине дня возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха от 13 до 16 градусов тепла. Во вторник и среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в среду в течение дня с запада небо постепенно прояснится. На большей части территории ожидается дождь. Во вторник днем местами он будет сильным, возможны также грозовые ливни. Во вторник в ночные и утренние часы в отдельных районах образуется туман, который местами ухудшит видимость. Ветер в основном будет слабым, но с середины дня вторника он постепенно сменит направление на западное и в среду усилится. На побережье залива в среду порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9, плюс 13, днем поднимется до плюс 14, плюс 19. В среду в западных и центральных районах температура местами поднимется до плюс 21 градуса. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого сквозь облака все чаще будет проглядывать солнце. Количество осадков постепенно уменьшится. В ночные часы температура воздуха останется прежней, а днем воздух будет постепенно прогреваться. Уже во многих местах температура превысит отметку в плюс 20 градусов. В конце недели в отдельных районах максимальная температура воздуха может достичь и плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридасъюмс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридасъюмс ЛВ».
4: Каждый занимается своим делом. «Гридасъюмс» занимается бетоном, заливкой ваших полов. Ну, а мы фундамент сегодняшнего утра построим вместе с Лехой.
5: И пусть утро будет добрым, независимо от погоды, потому что, в принципе, то, какое радио вы слушаете, гораздо важнее, чем есть дождь или нет его.
4: 9,4 минуты.

0: Не расстраивайте свой радиоприемник, он у вас корректно выбрал когда-то для вас важную частоту 88.6. Это Радио Рокс, это Шизгара с утра пораньше. Зовут меня Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Сегодня у нас 15 июня, самое время поудивляться очевидному.
0: Смотрите, серединка июня уже форсирована, что у нас впереди? 6 дней будет вам летнее солнцестояние, потом Эллиго приходит через 9 дней. И вот, в принципе, в июне важных таких событий больше не будет. Ну, помимо того, что давается большое количество выходных дней в связи с праздником.
1: И футбольных матчей.
0: И футбольных матчей, о которых помним. С нами магазины швейцарских часов в Женеве. Стало быть, в 9 часов 25 минут спорт обязательно нужно послушать даже людям неискушенным. Тот не кто ради результата, а ради эмоций. Потому что в Шизгаре все по-честному. Так, а что это у нас циферка 1? Это что, футбольный вратарь, что ли?
1: Нет,
0: пришел.
1: Это лунный календарь. Значит, сегодня у нас первый день по лунному календарю, и астрологи говорят, что этот день человек должен посвятить тому, что возвышает дух. Что это может быть, решать вам. Может быть, все что угодно, от каких-то интересных напитков и просто поесть что-нибудь и возвысить дух, до рассказать стихотворение прохожему.
0: Или ты сорвал, я с детства на табуреточку ставили. И давай, вот, возвышенное читай.
1: Мы просто с тобой очень прямолинейно понимаем, возвышает дух. То есть, возвышает дух, это как раз, когда дух забирается на табуретку и читает, ну, читает что-нибудь возвышенное.
0: И еще, знаешь, когда дух возвышается, это когда в парилке ты такой профи-профи, и когда ты при всем том, что кто-то в очередной раз на камушке подбрасывает этого парку, а ты сидишь где-то на верхотуре и говоришь, что-то маловато как-то. Кинь-ка еще, старичок.
1: Так, сегодня, значит, не рекомендуется множество контактов в связи с тем, что первый лунный день, потому что он неблагоприятен для групповой работы. Необходимо вернуться к истокам, вспомним детство, опять же, вскарабкаться на табуретку, почитать книги по истории, может быть,
0: на табуретке?
1: В вашем домашнем, может быть, с табуретки. Можете обязательно вставать, можно просто посидеть на ней. А еще сегодня день творческих замыслов. То есть то, что мы в этот день спланировали, может впоследствии успешно реализоваться. И самое главное здесь, обратите внимание, эта реализация может происходить и без нас. Поэтому очень важно сегодня интенсивно что-то визуализировать, фантазировать. Но самое главное, что надо избегать дурных мыслей. Надо думать только о хорошем и о том, что вы бы хотели, чтобы сбылось. А не то, чтобы вы хотели, что вот так вот без вашего участия реализовалось бы. И потом вас всю жизнь преследовало. Именно потому, что вы 15 июня 26 года подумали не о том.
0: Может, зафиксируйте на всякий случай. Вдруг забудется потом, а мысль хороша была на самом деле. В народных приметах сегодняшнее кое-что имеет отношение к птицам. Каждый день у нас что-то к птицам. Сегодня, не поверите, кукушка. Вот если кукушка будет долго куковать, это лето будет долгим.
1: Да пусть нормально будет, не обязательно, чтобы оно было долгим. Пусть 1 сентября закончится, пусть начнется осень, пусть будет теплым.
0: Слышь, кукушка, ты хоть приходи тогда уж, а то сказала А, говори Б, сказала К, говори еще и У. Вот тебе и ку-ку. Так.
1: А еще, вот говорят, дождь 15 июня к влажному лету, поэтому надо сегодня надеяться, что дождь, если и будет, то не очень сильный, и лето, если и будет влажным, то не очень.
0: Ну, так красиво так. Тебе бы дипломатом быть, а ты все в радио залез и не вылазишь оттуда. Давайте поговорим о про настоящих профессионалов. Шизгара выходит при поддержке gridasyums.lv. Это люди, которые про бетонные полы знают абсолютно все. Что они знают? Они свои знания применяют, потому что прочность, точность и полы, которые служат десятилетиями, со всеми подготовительными и сопутствующими работами, это как раз они, gridasyums.
1: То есть, смотрите, они качественно сделают заливку черного пола, уложат пенопласт, причем как листовой, так и жидкий, термо-вайт, что называется. Занимаются они также укладкой теплого пола и подключают его. Ну и, конечно же, заливка чистого пола тоже в их юрисдикции.
0: Эйстрих тот самый. Gridasyums работают по всей Латвии. Gridasyums.lv. Вся информация. Номер телефона 24 44 6666.
2: Это он. Твой бетон. Gridasyums.lv. В любой точке Латвии.

0: 9 часов 12 с половиной минут. У нас, как обычно, каждый день найдется что-нибудь, что может нас порадовать еще больше, чем вот то состояние, в котором вы просыпаетесь, и таких поводов завались. Мы выбираем из них самое интересное.
1: Ну да, потому что, знаешь, как люди не допраздновали, а мы такие, знаешь, какой-то деликатный себя выжить, вот повод сегодняшнего дня. Так, что у нас с ветрами сегодня? Это удел синоптиков, а мы сегодня отмечаем Всемирный день ветра, потому что ветер человек когда-то укротил и стал использовать в своих человеческих целях.
0: Сначала мельницы, значит, которые появились в 3 веке до нашей эры, как говорят, хотя я думаю, что и раньше тоже было что-нибудь похожее, а потом ближе к 19 веку, да-да-да, именно к 19 веку, люди додумались, что можно с помощью ветра как бы получать и энергию. Первая в мире ветроэлектростанция была построена в 1890 году в Дании, 890 аж, да? Ну и Дания, между прочим, активно использует этот вид энергии с тех пор. И вот в этот Всемирный день ветра, который установила Европейская ассоциация ветроэнергетики, Дания впереди всего человечества, потому что у них аж 56% в общем энергетическом балансе это энергия, которая произведена с помощью ветроэнергетических установок.
1: Слушайте, у датчан сегодня что ни повод, то какой-то праздничный день. У датчан сегодня еще день флага. Я думаю, эстонцам, наверное, не очень понравится такая трактовка. Но, знаете как, была история, что ее переписывать под себя. Вот смотрите, по преданию, в 1219 году под предлогом христианизации с благословения Папы Римского войско датского короля Вальдемара, улица, знаете, Вальдемара, это не про него, нет, высадилось недалеко от Таллина и захватывает городище, которое, ну, короче, в центре города нынешнего,
0: ну, вот. Верхний город. В старой части Таллина, да.
1: Ну и вот, а вот 15 июня отряды эстов нападают на датское войско во главе с королем и епископами. Эта атака была настолько неожиданна, что часть датских отрядов драпанула. Ну, говорит, как бы нам сюда. Но епископы, ну те, которые там с благословения Папы Римского, легионеры, вот поднимаются на холм и говорят, давайте попросим там боженьку помочь.
0: Они же христианизацией занимались здесь не просто так, поэтому и обратиться к Богу было как бы совершенно логичным. И тогда внезапно с небес опустилось большое красное полотнище с прямым белым крестом, то есть флаг Дании, ну и веренные в Божьем знамении датчане воспряли духом и победили. Самое здесь такое, я бы сказал, ну как бы тонкий лед, да, когда каждое лето в саду датского короля, есть такой в Таллине, проходит праздник в честь Данеборга, то есть как бы, извините, Данеброга, этого самого датского флага. Казалось бы, датский флаг, но какое отношение он имеет к Таллину? А вот есть такая легенда, как там христианизировали эстов, все-таки их победили, и тут флаг родился.
1: Да.
0: Ну, наверное, и датчане, и эстонцы пожимают друг другу руки где-нибудь сейчас на полях европейских, да, понимают, что это все история, и сейчас все совсем по-другому, и сейчас все в одной лодке.
1: Было и прошло.
0: И сейчас у каждого свой флаг, потому что еще сегодня день флага в Армении. Там все проще, потому что в Армении было много флагов со времен там государственности. Обычно это были флаги династии. Ну и потом, когда вот когда обрела независимость Армения, да, в новейшем времени.
1: Когда-то обрела,
0: империи, да. Тогда и появился тот флаг, который используется и до сих пор. Красный, синий и оранжевый. Тогда изначально был желтый. Вот, там еще предлагали, кстати, принять радужный флаг, как государственный, но вот как-то так получилось,
1: смельчаки,
0: что
1: тогда
0: подобная
1: были.
0: Инициатива была отвергнута.
1: Вы нигде этот флаг раньше не видали? Говорит, а где? Где-где? Вот там и не видали. Давайте не придумывать новые флаги будем, а придумывать новые созвездия, потому что есть такой повод сегодняшнего дня. Международный астрономический союз, который там признал когда-то 88 созвездий с названиями, границами. Понятное дело, больше созвездий априори быть не может. Ну, если что, искусственные звездочки, конечно. О, хорошая фишка. Там, берешь себе вот подсветку, такую инсталляцию делаешь, говорит, вот у меня свое новое созвездие. Банан.
0: На потолке, в смысле?
1: На потолке или... Нет, понимаешь, маленькие лампочки. Ну, сейчас же можешь вот поставить какой-нибудь столбик, и на столбике в какой-то момент ты, мамушка, любимая, я подарю тебе эту звезду. Там включаешь ее, и там новенькие такие звездочки.
0: Но это надо быть под этим столбиком, ты имеешь
1: в виду? А, да, только под этим
0: то
1: столбиком.
0: То есть в своем саду, например, да, и там сделал сеточку такую, включаешь... Да, отличная идея.
1: Прикольно,
0: да.
1: Прикольно.
0: А можешь в проекте себе поработать. Да, проекции на потолке проще в этом отношении.
1: Конечно.
0: Потому что там какие угодно. Там можешь созвездие папа, созвездие мама, созвездие там какой-нибудь кот.
1: Дядя Толик, например.
0: Дядя Толик, да. Можно, это называется астеризм, да, то есть так как новых созвездий нет, то можно по-новому какие-то придумать обводы и новые контуры, придумать свою легенду, как одна из легенд, которые существуют у нынешних созвездий. И перед родственниками, значит, демонстрировать свою эрудицию.
1: Милые дамы, сейчас вот семьянин образцовый Алексей Титов расскажет, откуда взялось название созвездия Большого Медведя, Большой Медведица, с чем связано.
0: А почему?
1: Ну, скажи.
0: Надо залезть на табуретку сначала и сказать, что, знаете, была такая история, названа она в честь нимфы Каллисто, которую Зевс превратил в медведицу и спрятал, спасая от гнева жены Геры.
1: Понятное дело.
0: Не жена Геры, у Геры была Герман. Жена, нет. Жену звали Гера, а Зевс, на самом деле, если почитать, изменял направо и налево, причем как бы много раз на день, и с каждой, с кем он изменял, у него была какая-то история, которая превращалась в легенду и дарила нам то название островов, то название созвездий, потому что надо было куда-то их у всех упрятать.
1: Ну, а вот эта дама, которая... Дамы такие без там должной социальной ответственности, которые вот ходили к Зевсу.
0: Да ты попробуй там прояви социальную ответственность перед Зевсом.
1: Перед Зевсом. Ну, а Гере-то...
0: Я думаю, Зевс не спрашивал.
1: Ну, а Гера, она такая была все-таки статусная женщина. Поэтому любая, с позволения сказать, нимфа, как да, Зевс, это кто? Это моя нимфа. По-другому это слово у нас называется на районе. Вот она этих нимф гоняла-гоняла, ну вот для того, чтобы спасти одну из таковых, он ее в медведицу.
0: Ну вот замечательная история, да, и это за Большой Медведицей у нас стоит. Да. Вы можете придумать свой астеризм какой-то, обвести, значит, созвездие дядя Толик, придумать ему, как, от кого он кого спасал, или кто спасал дядю Толика, и почему он припрятан у вас в левом углу на потолке. Осталось только кого-нибудь сподобить на создание таких проекторов, которые позволяли бы устраивать эти, такие созвездия.
1: Не, прикольно, бодренько так получается. 9 часов 20 минут, оставайтесь с нами, это Шизгара, я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов, идем дальше.
2: Шизгара, здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама. Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
1: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор». А также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билеты, сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot Longines Certina в магазинах «Женева» на улицах Цербертес 9 и в торговых центрах Акрополя Альфа и Рига Плаза и, конечно же, в интернет-магазине geneva.lv.
3: Сейчас супер точно. Как зайдем, сначала быстренько наши латвийские новости спортивные. Наш дуэт Анастасия Самойлова, Тина Грауденя в воскресенье все-таки отпраздновали победу на турнире серии «Фьючерс» по пляжному волейболу, который проходил в Майоре, несмотря на погодные условия. Чемпионки мира и главные фаворитки доказали, что лучше их на свете нет. А в это время за океаном столько всего происходит. И финал плей-офф НХЛ, где счет 3-2. Определился чемпион NBA, где Нью-Йорк, который к этому шел более 50 лет, стал наконец чемпионом. Какие разные открытия на чемпионате мира. Разные, потому что в трех странах, соответственно, мы мексиканское уже с тобой обговорили, бодренько, весело было. Я посмотрел Канаду.

0: Ну. Совершенно другое. Люди сидели... Все-таки Канада не готовы, по-моему, еще к футболу. Потому что для них...
1: Не понимают, где клюшки.
0: Где клюшки? Кто эти люди вышли? В общем, полнейшая тишина. Причем канадских поп-звезд, одна из которых оказалась дико популярная в Болливуде. И они исполняли песню с припевом, она очень похожа на «Отшумели летние дожди». Вот, вот реально по музыке очень билось. Ладно, давайте про бодрые новости, которые происходили не в Канаде, а в Штатах. Все уже слышали, что пропали бутсы футболистов, официальные мячи турнира и ключевая тренерская экипировка у сборной Англии. И кража произошла во время перевоза груза из Флориды на базу, во Флориде на национальной сборной в Канзас-Сити, где англичане будут базироваться как минимум следующие 3 недели. Ну и для футболистов, понимаешь, это как для, простите, балерины пуанты, в которых она привыкла танцевать, это как продолжение твоей ноги. То есть футболисты раньше все время с такими барсетками заходили, вот был неприкосновенный запас, который у него был всегда с собой. Как они сейчас будут выкручиваться, я не знаю. Там, среди оставшегося груза, говорят, остался только один мяч. Вот такая вот история.
1: А уже и понятно, что это украли, они просто где-то там профукали и забыли, где-то лежит там
0: именно.
1: На складе.
0: А знаешь, мне нравится еще там сенсация. Ограблена сборная там Англии. Не ограблена. Грабеж и кража, это и статьи разные, и вообще и детали разные. Все-таки про сам футбол. Очень много сенсаций. Мы же говорим, выходим при поддержке швейцарских часов Женева. Швейцарцы играют в футбол, причем круто. Швейцария, Катар, а там сенсация. По идее, там люди из страны с крестиком должны были разгромить команду из Катара, но сыграли в ничью, и Швейцария свой гол забила очень неубедительно со странного пенальти, потому что судья, когда побежал смотреть ВАР, все думали, что он побежит смотреть игру двух катарских футболистов вне игры. Думали, ну или этот, чего он смотрит? Не, он как-то это вообще поставил на точку и все. Причем, оказывается, сейчас, вот я посмотрел, то, что смотрит судья ВАР, мы не видим. И, к сожалению, мы не понимаем. Подчас вот так по-дурацки это все сделано. Ну, в общем, что есть, то есть. Короче, раз и гол, значит, у Катара одна контратака, и она вот фантастическая. Как они радовались. Вот. В итоге в этой группе вообще две ничьих, потому что Канада, которая стала играть в футбол, сыграла с Боснией 1-1. Ну, скажем так, это первый гол Боснии на чемпионатах мира с 2014 года, а для Канады это вообще первый гол на чемпионатах в истории. Гаити. Гаити проиграла шотландцам 0-1, и все говорят, блин, Гаити, вот маленькие такие, где Шотландия, где Гаити. На самом деле, страна могла отобраться на чемпионат мира в то время, когда отбор был значительно сложнее, чем сейчас. Это в 70-м году, и они были настолько близки, чтобы попасть в финальную часть, они играли тогда с Сальвадором. И Сальвадор выигрывает у себя дома 2-1, ответный матч. Шаман, который по совместительству был врачом сборной Гаити, посыпал у себя на поле какой-то волшебный порошок, произнес заклинание. Гаити выигрывает 3-0. И тогда сыграли еще один матч на Ямайке. Ну, нейтралочку такую. Сальвадор тогда выиграл 1-0. Говорят, что произошло, потому что один из тренеров Сальвадора хуком справа вырубил того самого гаитянского доктора. Однако есть мнение, что просто нападающий гаитянской сборной сыграл прекрасно, забил тот самый победный мяч. В начале следующего цикла сборная Гаити играла с главным претендентом сборной Тринидада и Тобаго. Гости выиграли со счетом 2-1. Интересно, что главный арбитр из Сальвадора отменил 5 мячей, которые были забиты. Так, 5! Значит, индекс... И назначил еще два очевидных... Не назначил два очевидных пенальти в ворота сборной Гаити. Что характерно, его и вообще всех судей взяли, потом отстранили пожизненно от судения любых других футбольных матчей.
1: Вот так.
0: Бразилия, Марокко. Какие люди пришли болеть? Рональду, Кака, Диего Сильва. Марокканцы затянули бразильцев в свой капкан. Кстати, из 24 игроков сборной Марокко только 20 родилось не в этой стране. Бразильцы еле-еле довели мяч до 1-1. Тоже сенсация. И те, кто заслуженные бразильские футболисты, которые на трибунах сидели, говорят, слушайте, выпустите нас. Мы, наверное, сыграем лучше. Продолжают курьезы с досмотром очень пристальным. Вот немцы перед тем, как расправились со сборной Кюрасао, вчера это произошло, 7-1 выиграли, их отшмонали тоже на бетонке прямо и показывали, и смотрел фотографии. Самый главный досмотрщик очень был похож на Санта-Клауса. И прической, и серый бар.

0: долговечностью. Говорят, что есть, ну не говорят, а есть на самом деле такой знак качества, который называется Swiss Made. И по закону часы имеют право называться швейцарскими, обладать таким знаком качества только при соблюдении, по крайней мере, трех условий. Механизм разработан и собран в Швейцарии. Финальная проверка произведена на территории Швейцарии. И не менее 60% производственной стоимости приходится на швейцарские комплектующие. И вот это вот залог качества. Настоящие швейцарские часы Tissot Longines Certina в магазинах Женева на улице Тербетас 9 и в торговых центрах Акрополя Альфа, Рига Плаза и в интернет-магазине Geneva.lv.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
2: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

0: dancīti, virpuļūdens dancīti.
1: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
0: Izpeldenī jancīti, virpuļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
1: www.akvaparks.lv
2: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
3: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможно гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
5: Шизгара.
7: Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: В рамках Шизгара, естественно, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов.
1: Люди, которые привыкли к тому, что утро начинается с Шизгара, прекрасно понимают, что мы составляем такой легкий салатик, если хотите, из того, что день сегодняшний себя представляет. Вот про новости спорта мы уже рассказали несколько минут назад, сверили супер точные швейцарские часы, спасибо Женеве за это. Ну а сейчас мы докажем, что мы не только роком единым живы здесь на частоте 88,6, мы люди, а любого рокера когда-то в свое время там, большую часть вводили в музыкальную школу, да и вообще общее количество культурных событий, которые пропустил через себя нормальный человек, который потом...
2: Который закончил на блюзе? Должен был начать с чего-то другого.
1: Или на харде.
2: Да. Ну, смотрите, сегодня дело в том, что были в истории какие-то события, которые так или иначе можно назвать культурными, но одно из них, мне кажется, можно поставить во главу угла.
1: Мы зацепились уже за него, когда рассказывали про девушку Лизу, которая там родилась в прекрасном городе Флоренция. А все, что связано с Флоренцией, не потому, что я это рассказываю.
2: Да ладно, да. Почему? Именно поэтому.
1: Да.
2: Да, но про Лизу мы не потому, что она связана с Флоренцией, а потому, что она связана с Леонардо.
1: И с улыбкой, которая... Да. Чья улыбка самая такая... Ну, вот закрываешь глаза и сразу вздрагиваешь от того, что улыбается человек. Не доктор Лектор в «Молчании ягнят» улыбается и смотрит на себя, а вот...
2: Вот здесь, кстати, можно поспорить. Мне кажется, что нет такой девушки в мире другой, как вот Лиза Герардини, вокруг которой столько легенд. Вокруг ее улыбки, причем которая непонятна еще, ее эта улыбка или там Леонардо что-то всплел. В общем, 15 июня 1479 года родилась та самая Лиза Герардини, флорентийка, которая предположительно изображена на картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза». А так как она вышла замуж за Франческо Бартоломео ди Дзаноби дель Джаконда, «Мона Лиза» и «Джаконда» — это, в общем, одно и то же. Потому что «Мона Лиза» — это типа «госпожа Лиза», а «Джаконда» — это всего лишь ее фамилия, да, поэтому говорят, для нового дома молодой семьи в ознаменование рождения их второго сына, которого назовут Андреа, Франческо Леонардо заказал картину жены. Ну и, в общем, как бы там дальше пошло-поехало. Леонардо был занят другой работой тогда. Он писал «Битву при Ангиаре» и в перерывах мог писать, значит, «Лизу». Вот, но на это было немножко больше времени, чем нужно было. Леонардо получал от этого удовольствие. Говорят, что чтобы она улыбалась, значит, ее постоянно веселили шуты и какие-то перформеры.
1: Не эти 4 года веселили, а только тогда, когда она приходила там рисовать,
2: имеется в виду. Да, когда она позировала, да, она какое-то время позировала. Но так, в общем, и не успел Леонардо закончить работу эту, не отдал Франческо. В общем, так она и не висела в доме кого там, людей с фамилией Джаконда, а уехала вместе с Леонардо в Париж, где ему предложили работу тогда. Ну и там...
1: Знаешь, как он подумал? Такая Лиза нужна самому, подумал Леонардо.
2: Да, там он ее, как говорят, закончил. И когда в 1517 году кардинал Арагонский Луиджи посетил Леонардо в его французской мастерской, Леонардо ему показывал работы, среди которых считается была Мона Лиза. И именно таким образом она потом оказалась в резиденции Людовика в Фонтенбло.
1: Ну, мы же помним, когда в самом начале мы сказали, предположительно, что именно та самая Лиза Герардини изображена на картине великого Леонардо, потому что там была неопределенность и высказывалось несколько версий, кто же там на этой картине. Может быть, Изабелла Арагонская сама, возлюбленная там Медичи, который... Кто крышевал Флоренцию в то время?
2: Констанция, любовница Медичи, значит, тоже была одной из претенденток на это. Да, я помню, еще были какие-то домыслы, что это чуть ли не автопортрет Леонардо.
1: Ну, а там, бывает.
2: Да, или в конце концов, могла быть какая-то из его возлюбленных.
1: Леонардо сходил в барбершоп, вернулся со свежей физиономией, думает, блин, клевый я, дай-ка я себе попробую там поулыбать.
2: А, в общем, точку поставили в 2005 году, только в Гейдельбергском университете ученые изучали там записи на полях фолианта, который принадлежал чиновнику флорентийскому, который дружил с Леонардо, и тот написал, что Леонардо работает над 3 картинами, одна из которых портрет Лизы Герардини. Ну и здесь все как
1: косвенно
2: стало понятно.
1: Подтвердил. Помните, несколько дней назад мы вспоминали Винченцо Перуджу, того самого, который украл ее и вывез из... ну,
2: из Франции. Украл-то он ее в Лувре.
1: В Лувре искал, говорит, вот это наша, верну-ка я ее. Лиз, поехали
2: со мной. На самом деле, вот эта история еще раз доказывает, что Перуджия все это выдумал на ходу. Он, на самом деле, просто воспользовался своей возможностью стекольщика эту картину спереть. Потом, когда понял, что продать никак не мог, и прокололся с тем антикварием, который ее предложил, когда его взяли, вот он начал выдумывать, что это Наполеон там утащил ее во Францию, а я всего лишь хотел ее вернуть на родину. Все в Италии знали, что Леонардо эту работу не закончил и своими руками. И Наполеон никакого отношения к этому всему не имел.
1: Ладненько, давайте мы о еще одном событии, которое имеет отношение к культуре, но знаковым для нескольких артистов сразу. Год назад, по случаю рождения короля Карла III, рыцарские звания получили звезда футбола Дэвид Бекхэм, актер Гэри Олдман, вокалист группы The Who, Роджер Далтри и певица... Эллен Пейдж. Ну и еще подумали, слушай, надо кого-то там с пером нам сюда. И позвали писательницу Пэт Паркер и удостоили вот этих...
2: Девушки звания дам, а мальчики звания сэр.
1: Дамы направо, мальчики налево, сэры.
2: О важном.
1: О важном, о профессионализме. Шизгара выходит при поддержке gridasumes.lv, а это прочность, это точность, это полы, которые будут служить десятилетиями. Настоящие рыцари своего дела. Все подготовительные и сопутствующие работы прилагает Gridasumes.
2: Значит, смотрите, Gridasumes — это заливка черного пола, это укладка пенопласта, причем как листового, так и жидкого, термоизолирующего, и укладка теплого пола. Плюс, кстати, и подключение. И, конечно же, заливка чистого пола. Все это gridasumes.lv.
1: По всей территории Латвии. Желайте профессионалов бетонных работ, звоните 24 44 66 66.
0: Культурный слой на радио Рокс. Если музыка, то настоящая. Если слушать, то радио Рокс. Автомонитор на Радио Рокс.
3: Прохладное пасмурное утро переходит в такой же пасмурный день. Более того, после обеда ожидаются осадки. В остальном по трафику все нормально. Лишь перед 9 часами на мониторе ненадолго появилась пятерка и 23 существенных затора. В первую очередь на Карле Ульманя-Гатве на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8 и Бауского А7. В районе перекрестка Круспилс и Гранита, на Густава Земгала-Гатве в направлении порта, а также на Заметанском мосту и улице Перновас, где перекрыта полоса. За минувшие полчаса трафик стал легче, затруднений меньше, пробки покороче. Движение уже вернулось в диапазон от 3 до 4 баллов. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Отметим, что воскресенье по аварийности и правонарушениям выдалось относительно спокойным. 35 ДТП, в них пострадали 4 человека, в том числе велосипедист. Патрульные составили 52 протокола, 15 из них за превышение скорости, и задержали троих в состоянии алкогольного опьянения. Один в легкой степени, двое приняли на грудь прилично, сели за руль. За что были оштрафованы, на них заведены уголовные дела. За одну машину придется выплатить ее компенсационную стоимость, у другого авто и вовсе конфисковали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Желаю всем удачного дня, будьте внимательны и ничего не нарушайте.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле!
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Это был сигнал для того, чтобы мы могли перейти во вторую половинку июня месяца. Привет всем тем, кто решил весь июнь и не только начинать день с Шизгара и вместе по частоте 88.6 вместе с Радио Рокс двигаться по всем суткам, как бы так.
1: Двигаться по направлению к осени.
0: К осени?
1: К зиме, к следующей весне.
0: Да там полно еще всего интересного.
1: Но самое главное, чтобы сегодняшний день у вас был удачен. Надеюсь, все, что мы вам рассказали, как-то в этом будет способствовать. И энергии у вас хватит на все ваши начинания.
0: А если что-то и подзабыли, так все мы, мужики, не без недостатков. А сегодня, 15 июня, всемирный праздник мужских недостатков. С чем мы поздравляем всех коллег по мужскому цеху. Я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. Улыбнитесь вместе с нами и до завтра.

0: Реклама.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джак.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или олей-олей-олей!
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда, возможно, гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
2: Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Biļetes biešu paradīzē.
5: Radio Rocks. Samaito. Tvojo. Nastajašie.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
3: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
4: Билеты, билеты-сервис.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда, возможно, гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Я вот никогда не задумываюсь, что я там пишу стихи или песни. Я всегда пишу сначала стихотворные всякие штучки-дрючки, и только потом пишу музыку. Почти никогда не было наоборот. В молодости было наоборот. Поэтому я не знаю, есть ли эта грань вообще, существует ли она, эта грань. По-моему, ее вообще нет, такой грани. Есть отвратительные стихи, есть отвратительные тексты. Да, есть прекрасные стихи, есть прекрасные музыкальные тексты.
0: Сказано на Радио Рокс.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Гридасюмс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридасюмс ЛВ».
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Гридасюмс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридасюмс ЛВ».
1: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Савоц» 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklama. Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
3: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
4: Билеты, билеты-сервис.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда, возможно, гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
5: Радио Рокс.

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих

0: Когда идет дождь.
1: Радио Рокс.
0: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

Так что сказать мне ей? Вернись, шрамы наших клятв белеют на руках.

0: фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись.
1: Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Бьетес, бьешь у парадизе.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Самое интересное, что все поведение человека, да, оно, как ни жалко, оно прописано всеми этими законами антропологии, психологии и так далее. Мы реагируем на вещи, и чем вещь необычнее, тем мы необычно реагируем.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 16 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году в Латвии выросла доля теневой экономики. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от объема ВВП, сообщил в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука на пресс-конференции, посвященной теневой экономике в Латвии. В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 19,5% от ВВП в 2024 году до 20,8% ВВП в 2025. В Литве в 2025 году доля теневой экономики по сравнению с показателями 2024 года снизилась на 1,1% и составила 23,6% от ВВП. Директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики признал, что тенденция к сокращению теневой экономики, которая наблюдалась в Латвии с 2022 года, в прошлом году остановилась. При этом он подчеркнул, что между странами Балтии больше нет статистически значимых различий в объемах теневой экономики. Результаты исследования индекса теневой экономики свидетельствуют, что самой значительной составляющей теневой экономики в 2025 году в Латвии были зарплаты в конвертах, которые составляют 47,1% от общей теневой экономики. В свою очередь, другая составляющая – незадекларированные доходы. В 2025 году составила 25,5% от общего объема теневой экономики Латвии, а незадекларированные работники – 27,4%. Доля средней зарплаты, которую предприниматели скрывают от государства, то есть зарплаты в конвертах, в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 1,1% и составила 19,6%. В объеме незадекларированных доходов или прибыли в 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии наблюдалось снижение с 15,2% до 14,8%. Незадекларированные работники в 2025 году в Латвии составили 10%, что меньше на 0,9% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии снизился средний процент от суммы договора для обеспечения госзаказа, а именно с 7,8% до 6,2%. Среди отраслей самая высокая доля теневой экономики в Латвии по-прежнему была в строительстве – 29,5%, что на 4,3% меньше по сравнению с 2024 годом. Доля теневой экономики в розничной торговле в Латвии в прошлом году составила 24,5%, в секторе услуг – 22,3%, в производстве – 19,2%, в оптовой торговле – 15,6%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии временами ожидается солнечная погода, местами дожди и грозы. Ветер южный до 7 метров в секунду, на юго-западе Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: Я не прав искать призы далеко, далеко, куда сама сцена съем прецы далеко.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
3: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī!
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
3: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī! Tavs līju akvaparks!
4: www.akvaparks.lv
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб!
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Понедельник пролетает быстро, в хлопотах, работах и заботах приближается вечер. Вместе с этим в городе уплотняется движение, уже стартовал час пик. Днем трафик долго держался в диапазоне от 3 до 4 баллов. После 15 часов на мониторе появилась твердая четверка. Перед самым выпуском автомонитора трафик прибавил еще, и 5 баллов нарисовались как здрасте. Эпопея с дорожно-ремонтными работами в городе продолжается, ну а где-то стало полегче. Например, на Деглова и на въезде на Вантовый мост со стороны улицы Вальдемара, где была перекрыта одна полоса. В данный момент ограничение снято, движение восстановлено. Видны проблемы на съездах и подъездах к мосту Славу, в частности, со стороны улицы Ладгалес. Собираются вечерние пробки на улице Круспилс, причем в обоих направлениях перед перекрестком с Гранита. А самые большие сложности на Карле Ульмане перед две Небосгатовой, как со стороны Островного моста, так и по направлению в центр, где в заторе можно оставить от 10 минут. А еще дольше, минут на 15, можно задержаться на булыжной части Венебосгатве в сторону Зепникалса. Ну, в общем, пока ничего необычного. Если на вашем пути встретится неожиданный затор, ДТП, стоящее на проезжей части авто и так далее, сообщите в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути и беспроблемного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер приостановил крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрес Кулбергс ввел 30-дневный мораторий на крупные и дорогостоящие закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий для пересмотра их целесообразности и порядка проведения. Ограничения не распространяются на закупки на сумму до 142 тысяч евро. После заседания Совета по информационному обществу Кулбергс заявил, что это не означает прекращение закупок. Установлен проверочный период, в течение которого отрасли предлагается представить свои решения. Для обсуждения дальнейших действий премьер-министр договорился с представителями отрасли ИКТ встретиться повторно через месяц, 27 июля. Он отметил, что за последние 6 лет встреч такого уровня с отраслью не проводилось, хотя в этой сфере значительно выросли инвестиции, освоение финансирования из фондов Европейского Союза. Кулбергс подчеркнул, что как заемные государственные деньги, так и средства ЕС должны использоваться эффективно. По его мнению, инвестиции в информационно-коммуникационные технологии должны способствовать повышению производительности и приносить ощутимую пользу обществу и предпринимателям. Глава правительства также сослался на недавно прозвучавшие в публичном пространстве опасения по поводу управления ИКТ-проектами. Он указал, что за первые 6 месяцев этого года на закупку услуг информационно-коммуникационных технологий было потрачено приблизительно 30 миллионов евро. В прошлом году на эти цели было израсходовано 50 миллионов евро. Премьер-министр раскритиковал практику закупки трудочасов, а не конечных решений, указав на возможные риски для прозрачности и эффективности. По информации, которая имеется в распоряжении премьер-министра, в 2024 и 2025 годах на проекты информационно-коммуникационных технологий было потрачено 452 миллиона евро, при этом 38% проектов обслуживали 3 компании. Кулбергс предложил оценить условия конкуренции и чаще рассматривать возможность использования уже имеющихся на рынке решений. Он также отметил, что в госуправлении в более чем 150 учреждениях работают 1664 специалиста по информационным технологиям, однако в то же время используются услуги аутсорсинга. Представители отрасли на совещании подтвердили готовность внести предложение по улучшению ситуации. Согласно резолюции премьера, Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством умного управления регионального развития и Бюро по надзору за закупками в течение 30 дней должно подготовить предложение по совершенствованию электронной системы закупок с целью содействия конкуренции, обеспечения большей сопоставимости цен и услуг и сокращения необоснованной разработки индивидуальных решений в случаях, когда на рынке доступны готовые решения. В свою очередь, Министерство умного управления и развития в сотрудничестве с другими учреждениями должно разработать предложение по улучшению управления и надзора за ИКТ-проектами, учитывая также рекомендации госконтроля.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии временами ожидается солнечная погода, местами дожди и грозы. Ветер южный до 7 метров в секунду, на юго-западе курзом и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: А тем временем американское агентство НАСА вовсю публикует материалы с намеком на то, что инопланетяне не только здесь были, они сейчас среди нас. Это «Бумбитролль» открыл вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. Сразу скажу, что музыкальные события, имеющие отношение к 15 июня, мы разнесли по эфиру. Кое-что из рок-хроники прямо сейчас, кое-что попозже, и непременно будет новинка. Новинка от группировки «Ленинград». Шнур всем выдаст зарплату. А также группа Imagine Dragons, Король и Шут, Наутилус, и отметим несколько хэппи бездев. Дело в том, что сегодня восьмидесятничек исполняется Ноди Холдеру, фронтмену Slade, голосистому обладателю уникального высокого фальцета, человеку, с которым эта группа, в общем-то, и ассоциируется. Их взлет пришелся на первую половину 70-х, затем был всплеск популярности 80-е, а в 91-м Холдер сделал ручкой и оставил Slade. Занялся сольными делами. Работал диджеем на радио, в 99-м выпустил автобиографию под названием «Who's Crazy Now?» Ну и кто тут спятил? Еще через год он был награжден орденом Британской империи за заслуги в шоу-бизнесе. Slade всегда отличались потрясающей энергетикой и зажигаловым на концертах, но частенько это можно услышать и на студийных треках. Один из них – «Come on, feel the noise» прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На радио «Рокс Пикник» с треком «Последний трамвай» мы же продолжаем праздничную тему, отметим еще одну дату. Причем это не музыкант, а наоборот, слушатель, так сказать, рокер со стажем. Зовут его Александр Джуминский. Кто с Сашей знаком, никогда его не забудет. Когда-то по молодости Пол Маккартни спел «Когда мне будет 64». В наше время 64 – это вовсе не старость, а мудрость, помноженная на жизненный опыт. По поводу днюхи Александра послушаем легендарный трек из «Брата» от Наутилуса. Ну а затем автомонитор.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем внимательно следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. От 6 до 7 баллов на мониторе, но это в пределах нормы для этого времени вечернего часа пик. Основные трудности на Карле Урмане в обоих направлениях, а также на Венебасгатве в сторону Зепникалса. Уплотнилось движение в центре города. ДТП произошло на круге Славу. В районе этого моста сложно на съездах-подъездах на улице Латгалес и особенно на Лубанес. А также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. И в обоих направлениях тормозит Густава Земгала Гатва. Сегодня понедельник, можем подвести итог предыдущей недели с точки зрения аварийности. Напомню, в первую июньскую неделю в среднем за сутки в рабочую пятидневку происходило 92 аварии. На минувшей неделе этот показатель снизился. Всего за 5 дней произошло 391 ДТП, в среднем 78 за сутки. Тоже много, но все познается в сравнении. В этих дорожных инцидентах пострадали 48 человек, в том числе 12 пешеходов, 14 велосипедистов и четверо на электрогаджетах. Настоятельно рекомендуем всем оставаться предельно внимательными и самим ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс.

улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: На радио «Рокс Король и Шут» с треком «Лесник». А мы продолжаем тему событий, происходивших 15 июня. К примеру, 42 годика сегодня стукнуло Дэниелу Сермону, гитаристу суперпопулярной в наше время американской группы Imagine Dragons. Кстати, они из Вегаса, из Невады. Мы послушаем один из ярких хитов «Sharks». В песне есть строчка «Подожди немного, скоро ты поймешь, что плаваешь с акулами». Но, видимо, такова их суровая американская реальность. Imagine Dragons действительно классная банда, а Дэниелу Сермону в честь днюхи отдельный респект.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: 10% на определенные продукты бренда Mollers с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты магния бренда Provisor, а также скидки до 25% на определенные продукты NervoStrong для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на Apotheka.lv. В хороших руках. Apotheka. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
2: www.akvaparks.lv
3: Yesterday.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
5: Билеты, Билишу сервис.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. Рыбий жир Mollers всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Magvit B-комплекс со скидкой 55%. Acemio Gemze со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
7: Если слушать, то Радио Рокс.

0: На радио Рокс Брейнсторм, однако до выходных еще нужно дотянуть тем, кто вовремя не получил зарплату. И вот этим озаботился никто иной, как Сергей Шнуров лично. С его подачи группировка «Ленинград» выдала новый жизненный трек. Там рассказывается знакомая многим история: квартплата, свет, газ, ремонт. В итоге куда-то пропала вся зарплата. Как и положено, в конце месяца «Ленинград» выдаст ее всем желающим. Занимайте очередь в кассу. А пока слушаем новый трек от Шнура и компании.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерством поручено разработать предложение новой модели по защите прав детей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству благосостояния и Министерству юстиции до 1 октября разработать предложение новой модели по защите прав детей. Министр юстиции Эдвард Смилтонс на прошлой неделе встретился с омбудсменом Кариной Палковой, чтобы обсудить доклад омбудсмена о необходимости пересмотра институциональной системы сиротских судов. В Минюсте сообщили, что сиротские суды ежегодно изымают у родителей более 1000 детей. В 2024 году у родителей были изъяты 1439 детей. В 2025 году 1176. Под опекой вне семьи ежегодно находится более 5000 детей. Смилтонс отметил, что хотя в обществе ведется много дискуссий о демографической ситуации, о том, как повысить рождаемость, количество детей, изъятых из семей, свидетельствует о существенных проблемах в системе защиты прав детей. Это заставляет задаться вопросом, какую поддержку получали семьи до изъятия ребенка из семьи, как выявляются семьи из групп риска и как обеспечиваются наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях, отметил Смилтонс. В Минюсте пояснили, что в случаях, когда не оказывается своевременная и целенаправленная поддержка семьям из групп риска, больше всего страдает ребенок. Любой травмирующий опыт может иметь далеко идущие последствия, вызывая трудности в учебе, поведении и другие проблемы, в результате чего ограничиваются возможности ребенка жить полноценной жизнью и успешно интегрироваться в общество. В министерстве также отметили, что неоказанная на ранней стадии поддержка приводит к затяжным проблемам, когда у государства уже не остается другого выбора, кроме как вмешаться, когда такие дети становятся клиентами системы здравоохранения, социального обеспечения или уголовного правосудия. Поэтому необходимо совершенствовать систему защиты прав детей, создав модель, в которой потребности и интересы ребенка являются приоритетом не только на бумаге, но и в реальности. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая для этого две потенциальные модели – разделение функций сиротского суда между муниципальной социальной службой и судом или между судом и централизованным центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях. Омбудсмен призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря этого года и внедрить ее до 1 января 2028 года. В свою очередь, к Сейму омбудсмен обратилась с просьбой обеспечить парламентский надзор за совершенствованием системы защиты прав детей и за разработкой и внедрением новой институциональной модели.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии временами ожидается солнечная погода, местами дожди и грозы. Ветер южный до 7 метров в секунду, на юго-западе курзом и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: глаза.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
2: Новый музыкальный час на Радио Рокс открыли звери с треком «Все, что тебя касается». Мы же продолжаем не только следить за трафиком, а также за тем, звучит ли любимая Радио Рокс в ваших приемниках. И, конечно, выделяем важные музыкальные события, чтобы они не проходили мимо. 15 июня 1982 вышел 12-й студийный альбом «Стив Миллер Бэнд». Он побывал в топах 9 стран. Синглами выпускались треки «Cool Magic», «Give It Up» и заглавный, самый известный и узнаваемый трек «Абракадабра». Что интересно, почти все композиции для этого альбома сочинил барабанщик Гарри Малабер. Перу Стива Миллера принадлежали только два трека «Give It Up» и, само собой, «Абракадабра».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На радио Рокс Джанго с треком «Была не была». Применительно к рижским пробкам мы бы все же порекомендовали не рисковать, а соблюдать ПДД и ничего не нарушать. Вот как раз на дорожную тему впереди автомонитор, после чего вернемся к энергичным трекам радио Рокс и очень скоро «Пикник», «Агата Кристи» и «Наутилус» с треком «Колеса любви».
1: Автомонитор на радио Рокс.
0: В Риге продолжается вечерний час пик. Надо сказать спасибо погоде. Она оказалась лучше прогноза. До обеда с неба что-то покапало, а сейчас дождя вроде ничто не предвещает. При этом 8 баллов было на максимуме. В данный момент на монитор вернулась пятерка и остается порядка 40 заторов. Самые сложные на брусчатке Венебас-Гатве перед Карля Ульманя в сторону Зепникалнса, на самой Карля Ульманя-Гатве в обоих направлениях и плотно на островном мосту в сторону Пардаугавы. Кроме того, тормозит Лачплеша и остается напряженная обстановка в районе моста Славу, на съездах и подъездах к нему, особенно со стороны Педруэс. Заторы на Крустобазнице с Ибриебас-Гатве перед Мурьенью в направлении Юглы, и между тем очень приличная пробка собралась на Рижской окружной А5 в сторону Таллинского шоссе в районе Упесцемса. В общем, остаемся внимательными и ищем оптимальные маршруты. Завтра вторник, 16 июня, с утра будет пасмурно, без осадков, от 12 до 15 градусов. После полудня, во второй половине дня, возможен дождь и до плюс 17. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: на Радио Рокс Пикник с треком «Игла» из альбома «Певец Декаданса» 2012 года выпуска. Но сейчас не об этом. 15 июня, но 1999 был выпущен «Supernatural», 18-й студийный альбом группы «Сантана», играющий в стиле латино-рок. Присутствие на альбоме многих именитых музыкантов и исполнителей, а именно Эрика Клэптона, Роба Томаса, Игл Ай Черри, Дэйва Мэтьюза, Эверласта и других, принесли пластинке невиданный успех. Supernatural оставался номером один в альбомном чарте Billboard 12 недель, став самым успешным релизом Сантаны. Общий мировой тираж превысил 30 миллионов копий. Альбом получил 9 Грэмми. Два сингла возглавили американский чарт «Мария Мария» и «Smooth», где на вокале выступил Роб Томас из группы Matchbox 20. И вот этот трек мы как раз сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: izpeldini Jāncīti virpuļu ūdens dancītī.
1: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
0: Izpeldini Jāncīti virpuļu ūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
1: www.akvaparks.lv Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На Радио Рокс Серега с треком «Спокойной ночи». В общем-то, на этом нашей сказочке конец. Ну а кто останется слушать дальше, тот молодец. Ну а тем, кто до этого момента добрался с нами, тот еще и получит классный бонус. Дело в том, что сегодня могло бы исполниться 75 американскому музыканту, бас-гитаристу Крейгу Груберу, игравшему в группах «Эльф», «Блэк Сэббет» с Гарри Муром, а также на первом альбоме Ричи Блэкмора «Рейнбоу» 75-го года выпуска. Добавлю, что Крейг Грубер в 2015-м ушел в лучший мир, однако музыка с его участием осталась, и мы слушаем балладу «The Temple of the King». На этом простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

течению дни. Жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей!
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
3: Билеты, билеты, сервис.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеты сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

Дорога снотворная, лесою проворною, шьет стежками сукно.

0: у тебя, пожалуйста, свети. Об одном прошу тебя, пожалуйста, свети. Свети.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

из-за тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерчь через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзема ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.